0: непосредственная причина конфликта может быть любой. Но нужно разобраться, а почему это вызывает в нас негативные эмоции. И вот об этом мы, по сути дела, и будем говорить. И у нас сейчас идет такая философская, что ли, часть вступления. То есть нам нужно разобраться с самим понятием конфликт. Возражений нет?
1: Нету, нету.
0: Ага, хорошо. Итак, идея первая. Все, что происходит в нашей жизни, обязательно вступает с чем-нибудь в противоречие. Например, если есть что-то хорошее, то, как правило, есть что-то такое. Ну, да, я буду вас сегодня много задавать вам вопросов.
1: Я так вас внимательно слушаю.
0: Есть плохое.
1: Есть хорошее, да, есть плохое.
0: Ну да, если есть кто-то богатый, значит, наверняка есть кто-то бедный.
1: Всегда.
0: Если есть хорошая погода, значит, она наверняка бывает плохая. Если есть свет, значит, есть тьма и так далее и тому подобное. Всегда есть какое-то противоречие, противоположность. В чем тут проблема? Проблема в том, что мы любим, да, только что-то одно.
1: То, что нравится нам.
0: Да, то, что нравится, совершенно верно. А все, что не нравится, будет вызывать у нас негативные конфликты, эмоции. Это мы будем воспринимать как источник конфликта. Суть ведического подхода к конфликту в том, что причина конфликта – недостаток любви. Да? Мы можем любить, то есть нам нравится только что-то одно, какая-то одна часть явления или часть человека. На все в целом или человека полностью мы любить не можем, любви не хватает, попросту говоря. То есть мы говорим, вот да, вот он, знаете, вот хороший человек, но вот это вот его вот качество какое-то, вот оно все портит. Бывало такое?
1: Да, бывало.
0: Ну вот, то есть это вот как раз и воспринимается как конфликт. То есть мы не можем принять или полюбить, разные термины существуют на эту тему, вот человека или погоду, или все что угодно, вот как он есть, целиком. Соответственно, это первый тезис, о котором мы позже будем говорить. Основная причина конфликтов – это недостаток любви. И лечение соответствующее. Да? Будет больше любви в сердце, будет меньше конфликтов. Пока понятно?
1: Да, конечно.
0: Хорошо, идем дальше. Давайте посмотрим на эту ситуацию вот привычными, обычными глазами, ну, нормального европейского, скажем так, или советского, российского человека. Вот скажите, если вокруг вас все вдруг станет хорошо, да? Если конфликт вообще исчезнет, как себя будете чувствовать?
1: Лично я буду чувствовать себя комфортно, но мне кажется, большинство людей удивятся и будут говорить, что чего-то не хватает.
0: Ага, вот именно. Появится такое интересное ощущение, да? Скука.
1: Да,
0: скучно. Вот все хорошо, да, но вот как бы вот чего-то не хватает, да, перчику или соли, вот как-то люди так вот это обычно говорят. Это потому, что мы привыкли воспринимать конфликт как жизнь.
1: Да.
0: То есть это суть нашей жизни. Вы посмотрите вокруг. Если даже фильмы, они не снимаются без конфликтов, потому что если конфликта нет в фильме, нет интриги, да, нет ни о чем вообще говорить. Вся наша жизнь, вся наша культура построена именно на конфликтах. Просто принято считать, что конфликт он только потому, что человека чего-то не хватает или ему что-то мешает. А вот если ему все дать или и убрать все, что ему мешает, то удовлетворенный человек никогда конфликтовать не будет. Но мы живем в такой ситуации, да, в таком мире, где для полного счастья всегда хоть чего-нибудь, но хоть чуть-чуть
1: не хватает.
0: Да. Всегда чего-то нет. Вот. Конфликт поэтому становится естественной частью жизни человека. И даже вопрос не возникает, а как без конфликта, да? Ну как тут в этом мире без конфликтов жить? И вот тут мы обращаемся уже к ведическому знанию. Ведическое знание говорит о том, что такое понимание жизни существует только лишь потому, что мы не знаем, а как жить без конфликта. Нет опыта.

индийская притча. Однажды с одной деревни родственников пригласили в другую деревню на свадьбу. Ну, их родственники женились в другой деревне. Их деревня была через реку. Им надо было заранее приплыть в другую реку. Заранее отплыть. Они сели вечером в лодку и всю ночь гребли. Но кто-то греб, кто-то спал. Всю ночь гребли. Утро только расцвело, смотрят, они там же. Думаю, что за ерунда? Якорь забыли поднять. Лодку забыли отвязать. А усилия-то, знаете, какие? Целую всю ночь сменялись. Гребем. Елки-балки. А что они так думают? Ну, лодку-то надо было отвязать. Гребем. У нас есть якоря в жизни. Что нам мешает? Что этими якорями является убеждение. Убеждение – это такая штука, которую вы не видите. Убеждение связано непосредственно с вашим подсознанием. Эти убеждения находятся в вашем подсознании и связаны с физиологическими реакциями. Убеждения не подвергаются логике, они иррациональны. Ну, например, классический пример, который, по-моему, Маслоу приводит. Человек, немножко болен психически, и он думает, что он труп. Он думает, что я просто умер. Поэтому меня не интересует ничего, потому что трупы не интересуют ничего в жизни. Я хожу и все. И врач его пытается на протяжении долгого времени убедить, что это не так, что он не труп. А он говорит, нет, я труп. Меня не существует. Существует только я труп. И врач думает, как же его убедить? Вот и так. Потом ему гениальная мысль приходит, он говорит. Слышите, человек сохраняет какую-то логику. И он думает, я сейчас его на логическом уровне сейчас пристрелю. Слушайте, а у трупа идет кровь? И человек был образован, говорит, конечно нет. Труп это же остановка сердца, остановка любых физиологических процессов. Кровь перестает идти, потому что кровь толкает сердце, а сердце у трупа стоит. Он говорит, давайте проверим. Давайте уколем вас. Он говорит, да без проблем, чем мне уколить. Я же труп, у меня ничего не придет кровь. Он колет себя, и, конечно, идет кровь. Пациент смотрит на кровь и говорит, черт побери, у трупов идет кровь. Интересная, но очень грустная история. О чем она говорит? Что несмотря на то, что внешние факторы могут вам говорить об обратном, мы придерживаемся собственных убеждений. У нас есть убеждения, и мы склонны их сохранять. Эти убеждения прямо на физиологическом уровне. То есть вы не можете сейчас управлять своими, например, зрачками. Например, вы не можете прямо сейчас, если у вас нормальные руки, вы не можете заставить их вспотеть и потом снова, чтобы пот пропал. Сможете это сделать сейчас сознательно? А я хочу вам сказать, на этом принципе построен, например, детектор лжи. Вы уверены, что вас зовут так, как зовут? Александр Александрович. Вы уверены. Но если вы попробуете, например, если вас как в качестве шпиона закинут там в Китай или в Украину, и у вас будет какая-то легенда по этому поводу, и вас будут там говорить Роксолана, например, или Джон Смит. И когда вас будут спрашивать, вы Джон Смит? Что будет с вами происходить? У вас будут физиологические реакции, расширение зрачков, или будут потеть руки, или что будет. Вы этим управлять не можете. Потому что убеждение — это то, что вы глубоко верите на уровне подсознания. Если скажут вы Оксану, скажете, да, Оксана, никаких реакций не будет. Но если скажут вам в то, во что вы не верите,

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

сверхдуша. То есть это тоже ресурс на самом деле для счастья. Более того, это самый главный ресурс. Люди называют этот ресурс, например, высшим разумом, абсолютом, Богом в сердце, там, голосом совести, ангелом-хранителем. Неважно, как они его называют, он из-за этого не меняется. Причем он у всех одинаковый. Бог в сердце у всех одинаковый. Нельзя сказать так, что Бог у меня христианский, у меня мусульманский, у меня там индийский, у меня там буддийский какой-нибудь, еще какой-нибудь. Нет. Как солнце, например. Мы не можем сказать, что солнце, оно только вот там ханты-мансийское какое-нибудь, да? Или там китайское, оно, там, или японское, потому что японцы солнце просто нет. Оно просто солнце для всех одинаковое. Мы просто по-разному его называем, и все. Но свои функции оно распространяет на всех одинаково. Оно не знает даже, что такое христианство, мусульманство, там, русские, китайцы. Не видит этого, у него нет. Солнце — личность. Он просто светит для всех. И воздухом, которым мы дышим, он универсальный для всех. И сверхдуша, и Бог в сердце, у всех одинаково. Вы можете это увидеть, когда будете развиваться духовно в какой-то момент, в какой-то период, в медитации, вы можете заглянуть вовнутрь глубоко, это специальная практика есть такая. Более того, каждый из нас уже видел его миллион раз. Но когда мы попадаем в тело, в грубое, когда душа попадает в грубое тело с этими всеми инструментами, это зрение закрывается просто. И мы не видим его. Потому что есть чувства, которые выносят наше сознание из внутреннего мира во внешний. А он внутри у нас. Именно сверхдуша имеется в виду, она внутри. Потому что есть другой аспект Бога, который во мне, он в каждом атоме находится еще. Бог такой могущественный, он в каждом атоме находится творение. Говорится в Библии, что без его ведома даже, знаете, пылинка не шелохнется. Потому что он везде присутствует. И он является источником счастья. Вот это один из главных моментов, который должен человек усвоить, если он хочет стать счастливым. Если мы ищем счастье, то его нужно искать у источника счастья. Он является его источником. Именно он изнутри нам дает эту эмоцию, почувствовать счастье. От еды, от воды, от запахов, от сна, от секса, от денег, от власти. Неважно от чего. Это он изнутри нам дает возможность ощутить это счастье, потому что он источник его. Мы как души не отличны от него качественно. Он вечный, мы вечные. Он все знает, мы все знаем. Он в блаженстве всегда находится, и мы тоже. Но только количественно есть разница. Вот и все. Мы маленькие очень. Это как грамм золота и килограмм золота. Качество одинаковое, а количество разное. И это источник счастья всегда посылает нам энергию счастья. У нас просто ресурс вот этот разбалансированный не может ее принять.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание. Подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Веда радио. Живи. Созвучий с миром.

0: Да, то есть, ну, это же, ну, наука. Женщин раньше чему учили? Женщин, ну, как вот когда они росли в ведической культуре, их, ну, более взрослые, зрелые женщины учили говорить свои желания толково. Учили этому все детство. Учили женщин свои, ну, свои желания выражать ясно для мужчин. Потому что если эта женщина умела, то мужчина, он просто, он ее на руках носил. Понимаете? Если женщина, она четко говорила, чего она хочет. А не говорила, что, ну ты знаешь, уже столько всего, уже, ну просто невозможно. Да? Ну есть такие. Ну, я таких консультировал, реально. Приходи, ну жить невозможно, ну скажите что-нибудь. Я говорю, вот отлично, консультирую. Вот подход вообще, да? Класс, 5, 5. Вот. Понятно, почему невозможно. Потому что невозможно сказать, чего хочется. Невозможно, а невозможно сказать, чего хочется, потому что внутри не понятно, чего хочется. Потому что, ну, как бы, ну, надо внутри сначала понять, чего хочется, а потом сказать мужчине, мне хочется такого-то, такого и такого-то, хотя бы такого-то направления. Или, ну, хочется какого-то развития событий, вот в таком или таком русле. Описать максимально так, как это возможно.
1: Вот. Это как-то связано с подавлением этих желаний?
0: Да, ну, из-за того, что женщина, как бы, ну, вот если женщина так не обучена, ну, проявлять свои желания толково, да, как бы обрамлять их хоть какие-то такие словесные, ну, понятия, да, четкие для мужчин, то что женщина, она постепенно, ну, начинает сваливаться в такие, в ну, беспредел эмоциональный, да, то есть, ну, со временем такой женщине просто нужно, ну, эмоции вылить и все, успокоиться, пока снова не возникнут, ну, беспорядки внутри. Вот, но если вовремя разбирать все свои желания по полочкам, да, просто, ну, понять, что-то хочется, ну, ладно, ну, сесть и подумать, ну, как бы, это же не то, что, ну, я думаю, что, как, ну, жену, у женщины всегда есть, ну, такая опция у мужчин, что оставить, как бы, ну, дать понять, как бы, ну, дать выговориться, понять, что, ну, что происходит. И женщине нужно разобраться, вот, ну, в крайний ящик, не отодвигать какие-то желания, нужно сразу же говорить мужчинам. Те, которых окружают, ну, там, мужу или, там, не знаю, если еще не замужем, то отцу, по крайней мере, там, или парню кому-то. То есть он говорит, что, то ты знаешь, у меня вот внутри вот такая штука есть. То есть у меня какие-то желания есть. И вот, ну, давай с ними разберемся вместе. Потому что если не разберемся, что у меня потом возникнет? Гнев возникнет, либо обида на тебя вообще возникнет. То есть, и что возникает? То есть, ну, женщины не хотят с этим разбираться, потому что чувствуют, что... Ну, чувствуют, что либо сами не понимают, чего хотят, либо не могут это, ну, как бы, ну, сказать мужчина. И потом что, ну, и потом, ну, что говорят? Да ты меня вообще никогда никуда не водишь, ничего мне не покупаешь, да? И слово «никогда» появляется в речи женщины. Потому что это уже обида. Слово «никогда» – это уже обида. Вот. Поэтому, ну, гнев, ну, ну, может быть, ну, имеет смысл говорить о выражении в правильном гневе, правильно? Вот, ну, может быть, имеет смысл говорить о правильном выражении гнева только лишь тогда, когда была сказана предыдущая ступень. А не просто говорить, что нужно правильно выражать гнев. Что это за ересь? Как это? То есть, ну, это по крайней мере, не, ну, не слишком духовно так говорить. Ну, не очень духовно. Может быть, это и звучит хорошо, но духовности в этом мало. Потому что человек умалчивает вожделение. Ну, что где же... Ну, а, ну, потому что нужно как-то прорабатывать гнев до того, как он... Ну, вернее, даже как бы не допускать, а контролировать гнев. А контролировать гнев – это означает, что, ну, разбираться со своими желаниями постоянно. С вожделением разбираться. Mm-hmm. И находить компромиссный вариант своим идеалом. Правильно?

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Ведра.

Есть вера в трех гунах материальной природы, в трех измерениях. Три типа в целом. Они могут смешиваться во многих градациях, но в целом генерально три. Низший тип веры – это вера в призраков и духов. Для некоторых это духовность, занимается черной магией, допустим. Это поклонение пишачи. Призраки и духи могут исполнять некоторые желания, если вы знаете, как удовлетворить этих существ, футов. Это раздел черной магии. Также есть всякие суеверия, есть также кладбища умерших людей, которым поклоняются, они возвеличивают вот просто умерших людей. Это все в невежестве вера. Поклоняются могилам усопших и призракам и духам, суеверные до какой-то степени. Все. С кем эти люди общаются с такой верой? Это вера в гуни невежества влечет их к приему одурманивающих веществ в основном. Главным образом, они верят вот в это, что это главный как бы стиль жизни потом. Заработал, и ты можешь наконец отпраздновать свою работу. Отдохнуть, принять какое-то одурманивающее вещество. Выпить на праздник, погулять. Расслабиться, они говорят. Это тамас, это вера в тамасе. Это интересный момент, потому что людей, принимающих интоксикации, не только спиртное, еще и наркотики есть, они многие, большинство считают, что это духовные прозрения, трансцендентные медитации, ЛСД. Тимоти Лири открыл ЛСД еще в 60-х годах в Америке синтетическим путем. Это дорогой препарат. И когда он был открыт синтетическим путем, стал доступен, легко доступен. Он проводил опыты на людях и на себе различными дозировками и выяснил, что определенные дозы ЛСД раскрывают некоторые психические центры, которые никогда не раскрылись у человека. И он прозревает. Он начинает видеть другие миры, он начинает понимать, читать мысли людей, он начинает понимать конфликты Бога и сатаны, демонов и полубогов. Как бы. ЛСД дает возможность это ощутить. Он написал руководство по принятию ЛСД, брошюру Тимоти Лири. Ее можно было купить в любом киоске в 60-х годах в Америке с ЛСД, леденцами от леденцов до препаратов. С точными дозировками. И люди принимали это и думали, что это трансцендентная медитация. И в итоге они все стали просто наркоманами. Все их жизни разрушены были. Все. ЛСД – это не шутка. Также при помощи ЛСД лечили от алкоголизма в то время. Применяли, потом отказались. То есть он принимает ЛСД, алкоголик, нужную дозу, видит все эти потрясающие вещи, плачет, кается начинает, становится на колени, молится всем богам на свете, все, потому что он начинает это все видеть, и становится наркоманом. Конечно, уже алкоголь не принимает никогда. Но становится наркоманом. Вот такой результат. Тоже отказались от этого. Это вера в невежество.

Наша Вселенная нам кажется бесконечной, но Махаттатва – это огромнейшее творение. Веды очень много об этом описывают. Измерение. Можно так, я не знаю насчет каналов, с чем соединять, тоже мне трудно представить. Я просто знаю, что даже вот, как бы сказать, в этой Вселенной существуют эти измерения. Вот, допустим, среди нас живут всякие духи. Еще одно измерение. И раньше люди в ведические времена, у них было больше измерений. Поэтому они могли общаться с ракшасами, которые в сказках, да, вот мы все слышали. То есть бабы, там всякие там лешие, там всякие, да. Сейчас мы их не видим. Сейчас никто в это не верит. Но раньше измерений было больше. В ведические времена люди больше воспринимали. У них было совсем, как бы сказать, другое мировоззрение. И они могли воспринимать не те измерения, которые сейчас мы видим, а гораздо больше. Я не знаю точно сколько. Может быть, 4 измерения. Да, параллельно среди нас существуют различные существа. Мы их уже не видим. Да. Говорится, что из-за того, что люди они стали больше материалистами, то у них закрылось вот это еще одно измерение, и они не могут воспринять вот тонкие вещи. То есть практически не видят их. И если человек сотачивается на эту махаттату, великую материальную энергию, все, что в ней входится, это называется махаттатва. Все элементы туда входят, все наши чувства, все органы, все, если представить, что такое махаттатва, то есть все, что есть в нашем космическом творении, это есть махаттатва. И если вы будете сотачиваться, сосредотачиваться на эту махаттатву, вот эту материальную природу, и что Господь повелевает всей этой махаттатвой, что Он контролирует ее полностью. Представьте себе, вот так можно представить себе, то ум ваш начнет расширяться. Глобальное космическое творение, глобальное. И то, что Бог, Он контролирует всем. И когда вы это будете сотачиваться, то ваше тонкое тело сначала начнет увеличиваться до больших размеров. И потом, в какой-то момент, вы сможете увеличивать постепенно свое тело. Мало кто проявляет такую способность сейчас в Индии. Становиться махимой, то есть великим таким, большим. Говорится, что раньше люди, они были ростом больше, чем сейчас. Ну, где-то приблизительно 4500 лет назад. А даже где-то сейчас, в бывшем Советском Союзе, я не помню где, в каком месте, там есть гробница одного древнего человека, которая там, я не знаю, 3 метра такая гробница. И там кости лежат 3-метровые такие. Я не помню сейчас, где это место находится. Говорится, что это какой-то святой, ну, древний святой какой-то. Гробницы такие большие были. И вот 4000 лет назад некоторые люди, они достигали роста 5,5 метра. Такие великаны были большие. Ну и говорится, что и деревья такие же больше были, чем сейчас. Ну и все было больше, трава была больше. На следующем занятии я буду рассказывать про предсказания. И в предсказаниях уже говорится, что постепенно с деградацией все будет уменьшаться. И в конце вот этого века Кали, люди будут 75 сантиметров, такие карлики, бегать. И все уменьшится. Все постепенно будет уменьшаться. Вот так эту способность можно достичь авторитетным методом. Об этих способностях я пишу книгу, где расписываю все более подробней. И веды, они очень интересны в этом смысле. Очень глобальные знания там даются. И главный аспект веда говорится, что нужно исполнять свой долг. Свой долг материальный и свой долг духовный.

санскрите называется ашрам, один из укладов, духовных укладов семья. Это духовный уклад. Есть предбрачная жизнь, это брамачари ашрам, безбрачие. Потом брачная жизнь, семья, это семейная жизнь, другой ашрам. Потом пенсионный возраст, это отшельничество, следующий, более высокий ашрам, ашрам большей мудрости. И в конце жизни ашрам отречения, статус в отречении, что должен прожить. Закончить свою жизнь в полном бесстрашии и отречении. То есть он должен встретить смерть бесстрашно. А начать свою жизнь с учебы, с безбрачия. Потому что пока человек безбрачный, он может хорошо и глубоко обучаться. Как только пробуждается сексуальная энергия, как только он вступает во взаимоотношения и игры с противоположным полом, то обучение прекращается. Начинается другой этап, практический. То есть само по себе обучение длится всего лишь до 12 лет, говорится в ведах. Пока не пробудилось вот это вот сексуальное желание. К 12 годам оно уже как бы начинает проявлять себя. То есть трудный возраст начинается с этого же времени. И до 12 лет он учится легко и свободно, человек. Пример из дворянской России. Дворянские дети к 12 годам знали до 5 языков свободно. Французский, английский, немецкий, итальянский, русский. Могли писать каллиграфическим почерком и ясно излагать свои чувства и мысли на бумаге. Могли вступать в переговоры на высоком уровне на любые темы. Темы культуры, политики, светских отношений. То есть они были образованы к 12 годам. После 12 лет уже начинается профессиональное обучение, практическое обучение. То есть мы сейчас с вами уже практики, мы семейные люди, мы думаем, как вот нам выжить, как заработать деньги, как поддерживать семью, как дать образование детям. Так много практических вещей. То есть нам трудно задуматься о смысле жизни сейчас, встать на какую-то платформу внутреннего обучения. И все же в семейной жизни это тоже обучение. Один из четырех как бы классов жизни. На каждом этапе человек обучается разным вещам. Безбрачие означает жизнь в послушании и обучении, под контролем учителя. То есть там нужно принимать все, что говорит учитель, и исполнять это. Семейная жизнь – самостоятельность. И кто же побуждает его к самостоятельности? Противоположный пол. Его самостоятельным делать – это самая энергия. Он чувствует, что должен делать все теперь сам. Сам принимать решения. Построить свой мир, свой дом, своих детей. Реализовать свои желания, свое представление о жизни. Это семейная жизнь. Так люди вступают в эту жизнь с желанием реализовать все свои мечты. Воплотить их непосредственно или в детях, или во внуках. Так или иначе достичь желаемого. В этом цель. И им помогает в этом весь социум. Они вступают в мир городов, деревень, стран. И тут есть разделение труда, есть различные структуры, где мы помогаем друг другу, по идее должны это делать, достичь цели. Потому что один в поле не воин. Ну, конечно, этим можно воспользоваться по-другому. Можно жить с людьми для того, чтобы просто воровать друг у друга. Тоже, это же другой разговор. Как вот, знаете, вот азартные игроки сидят за столом в казино. Они же все вместе, одно общество. Но каждый думает только о своей выгоде. Это уже не ашрам называется, не духовный уклад. Это уже адхарма. Это уже противоречие между людьми, это уже совсем другое. Семья же, это означает, что мы доверяем и любим друг друга. У нас нет личной выгоды. Это называется семья. Любовь и доверие – основа семьи. И вот эта маленькая любовь и доверие распространяется постепенно в этом ашраме, в этом укладе жизни на все общество. В большую семью плавно переходит человек в большую семью. То есть это тоже большая семья. В этом идея как бы этой семейной жизни. Из маленькой семьи перейти в большую семью. Осознать это, увидеть это.

अनुक्रमेण भक्त्यव्यं लहरीनां चतुष्टयम् आद्या

Сатраду Сушту Вайсистям Масья Катаятам Нимаспутам Лакшанам Сияти Бхакти Руттамая Сатан Матам Анна Виласитасиньям.

Здравствуйте. Мы пытались осмыслить социальную философию ведического общества. И в частности говорили о том, что общество в целом было упорядочено и устроено структурно таким образом, что различные подразделения его, которые различались по качествам, взаимодействовали бы гармонично друг с другом для достижения высшей цели. То есть это общество по-другому называлось общество варнашрамы, или дайви варнашрам, или богоцентрическое общество. И в нем мы выделили различные варны или роды занятий людей в соответствии с их качеством. Это браманы, кшатрии, вайши и шудры. Браманы – это класс людей, которые, по сути дела, были преподавателями, учителями общества, интеллектуалами, которые направляли развитие общества. То есть они обладали обширными знаниями, пониманием ситуации. Их жизнь была очень, с материальной точки зрения, скромной, аскетичной. И они обладали, как бы их концентрация, их вклад в общество был в том, что они указывали путь развития общества и были теми людьми, которые реально осуществляли, направляли, указывали путь развития, давали советы, наставления лидерам различных социальных подразделений, царям, руководителям различных уровней, и также проводили, осуществляли процесс яги, или процесс связи с более возвышенными и тонкими уровнями реальности. Напомню, что ягья – это процесс, который в ведах рассматривается как один из ключевых для понимания взаимоотношений живого существа, этого творения, источника этого творения, Бога. И ягья проводились для того, чтобы получить, во-первых, достичь гармонии во взаимоотношениях и получить любой результат в результате своих действий, мы можем разными путями. Так вот, согласно ведической культуре, яги была тем процессом, который нас связывал с силами природы, с различными личностями во Вселенной, которые определяли в конечном итоге результат. Яги – это такой принципиально важный процесс, то, чем надо заниматься для достижения поставленных целей. Таким образом, ягья могла привести человека к поставленному им цели и достижению результата. Мы рассмотрели также на прошлой беседе качества, которыми должны были обладать представители соответствующих видов деятельности, браманов, кшатриев. Скажем, если для брамана характерным является чистота, правдивость, аскетичность, знание, религиозность, высокая этика, мудрость, чистота, то для кшатрия определяющими качествами являлись его понимание законов, устройства общества, справедливость, сила, смелость, отвага, принципиальность и так далее. То есть цари, таким образом, или лидеры общества должны были для достижения, нахождения ответов в каких-то сложных ситуациях обращаться к браманам. И так функционировало это общество. И не было разрыва между вот этими частями общества, связанными с управлением, частью общества, связанной с определением видения развития.

0: каждое живое существо, то есть душа, как только входит в чрево, и как только оно выходит, в этот же момент уже фиксируется момент выхода из тела. Всем, и птицам, и рыбам, всем без исключения. Такой четкий, строгий закон божественный, представляете? Чтобы не было хаоса. Такая точность, представляете, филигранная, до секунды. Не отодвинуть ни вперед, ни назад. Астрологию, если открыть, каждого можно вычислить, когда им надо выходить. И благо, что у нас нету квалифицированных астрологов. Это очень радует, знаете, как сердце.
1: Так а зачем тогда спортом заниматься, правильно питаться?
0: Чем спортом заниматься?
1: Ну да, если уже...
0: Я не знаю, чем заниматься спортом.
2: Честно. Если бы ты был здоров при этом.
0: Вот это правильно вы сказали. Важно в момент выхода из тела находиться в ясном, чистом, духовном сознании. Тогда вы выйдете безболезненно. Более того, знаете, как выйдете из тела? Вот примерно как так вот входите в состояние вот этого блаженства. А? Ну так человек, вот так йоги, они выходят из тела, не знают до секунды точно. Осталось там 3 минуты. Все, он садится, закрывает глаза, начинает дыханием, быстренько останавливает дыхание между брови, и через какое-то время он открывает глаза и видит тело, оно там сидит. Ну, слава Богу. Фу на тебя. Ну, а что с ним делать? Оно старое, разваливается уже. Как? Не понаслаждаться. Чувства не понаслаждаете в нем. Слов нету. Глаза не видят уже. Все висит. Зачем нужно такое тело? Одни проблемы только из этого тела просто. Понаблюдайте, сколько времени и энергии забирает вот это тело. Даже если оно еще не старое. Понаблюдайте. Столько внимания оно забирает, накорми, одень, обуй, умой, расчеши, почеши, упроси, там, своди куда-то, там, наслади, ублажи. Целыми днями на него работаешь, как осел. Ну вот понаблюдайте просто. И вот приходит время, оно уже такое все. И вы, оно еще что-то просит. И вы уже думаете, да сколько уже можно? И многие думают, когда я уже умру? Я вам серьезно говорю, многие старые люди, они думают, когда уже это закончится все? И в то же время они боятся смерти, потому что они знают, что там дальше. Но если человек обладает знанием, он думает, да побыстрее бы это уже закончилось, то уже все. И когда подходит время, он просто садится и выходит. Выходит, думает, все, слава тебе, Господи. Пошел я дальше. Столько дел, оказывается, много нужно делать. О, еще без этого тела такая свобода.

Человек не чувствует своих эмоций. Потеряна связь с Богом. Смотрите, эпоха Возрождения. Потеряна связь с Богом, потому что она уничтожена людьми, которые не имели никакого отношения к Богу и провозглашали себя людьми верующими, представляющими Бога. Вот первое, вот начало ада. Дальше, вместо того, чтобы отделить безумие людей, которые сжигали налево и направо живьем людей и бросали в пруды для проверки колдуний, красивых женщин, если она тонула, то значит она была не колдунья. Типа, жаль. Оказалось, нет. Но если плавала, как какашка сверху, да, то значит ее надо было выловить и сжечь. Чаще всего не надо было этого делать, потому что в основном тонули. Очень редкие плавали. Никто практически. Но пруды существовали во всех европейских городах больших. И я был в Ирландии. Да, и там есть мемориальное место, где там какое-то, вот около реки, где какое-то место, кого-то там на каком-то стуле куда-то погружали и что-то тоже проверяли. Но. И поэтому люди напуганы этим, отождествив сумасшедших, которые представляли религию, фанатиков, отождествив с религией, они решили смести все. Смести фанатизм

и безумие вместе с религией. И вместе с религией ушло что? Ценность эмоций. И человечество провозгласило, что сейчас мы начинаем новую эру. Но в эру власти человека. Человек в центре внимания. Но человек состоит из эмоций. Это суть человеческой жизни. Но была провозглашена другая идея, что человек – хозяин природы, властелин природы. Что расширяя свои познания практические в физике, в математике, в астрономии, он действительно получает власть над миром. А вот эта вот фигня, которая там страх, гнев, что-то ненаучно. И самое интересное, что прошло несколько столетий, и только сейчас люди потихонечку начинают понимать, что мы наделали. Что наделали вообще? Что за наука? Мертвая наука. Сейчас ученые, благодаря технологиям и современной вычислительной технике, компьютерной технике, созданы системы, которые безболезненно и очень тонко отслеживают, что происходит в головном мозге. И они видят, что, оказывается, эмоции – это научно. Оказывается, разные центры отвечают за разные эмоции. То есть машина, головной мозг обеспечивает жизнь тонкой природе каждого из нас. Жизнь ума. Да. Страх, гнев, скорбь, стремление, желание, радость, восхищение. Это не только химия и гормоны. Да. Оказывается, головной мозг очень сложная машина. И процессирование информации, вот здесь копия головного мозга в понимании современных ученых. Да. Неплохая копия, гораздо лучше, чем мой мозг, точно я уверен. Я столько не помню, сколько помнит мой Samsung. Но я так быстро не могу обрабатывать информацию, никогда не смогу, скорее всего. Но, оказывается, это еще и эмоциональная машина. Это тоже машина. Эмоции тоже имеют свои законы и действуют по определенным принципам. Например, один из принципов. Если вы переживаете одну эмоцию, вы повиснете в этой эмоции, скорее всего. Если вы способны пережить все эмоции негативные, вы придете к позитивным эмоциям. То есть, переживать один страх – это значит прийти к разрушению психики страхом. Переживать одну скорбь – это значит полностью разрушить себя и повиснуть в скорби и заработать онкологию. Переживать гнев – это значит, долго не попереживаешь, полопаются сосуды, уедешь в кардиологическое или с инсультом уедешь в реанимацию. Все. То есть, ты не можешь переживать одну эмоцию, учись переживать все. Полный комплект эмоций. Мы с Тамарой ходим парой.

Эпоха, в которой мы живем, характеризуется еще тем, что у нас нет чистых ванн. То есть вот чистых режимов, вот этих четырех, в современном мире нет. Каждый из нас представляет собой конгломерат. Понимаете, наша психика работает в рассогласованном режиме. Это проявляется в том, что каждый из нас может проявлять одновременно несколько ванн. Вот если кто-то сейчас не прилагал к себе то, что я говорил, заметили, наверное, что я вот, например, и учить люблю, да, и защищать люблю. А я люблю, например, и торговать могу, и мастерить могу, да, то есть я одновременно и швец, и жнец, и на дуде, и грец. И с одной стороны, кажется, вот классно, да, универсал какой, все может. И сам и выучит, и научит, и все, и защитит, все сам сделает. На самом деле это не так. Дело в том, что мы действительно представляем собой сейчас смесь вот этих качеств, но это означает, ни одна из них не реализуется у нас до конца. Понимаете? То есть опять мы приходим к тому, что глубины нет. Нет. Глубины отношений нет, глубины постижения нет. Есть очень поверхностная жизнь.

Астролога тогда лучше всего подойти к родителям и спросить: опишите мне, как я проводил свое детство, в чем любил играть, какие роли занимал в играх, чем больше всего увлекался. Ну, то, с чего я начал лекцию, потому что ребенок в детстве проявляет естественным образом доминирующую варну. Даже если она у него смешанная, а у всех сейчас смешанная. Но доминирующий все равно будет проявляться ярче всех. Если он всех строил по подоконникам, это кшатри. Хотя он при этом, ну, бизнесмен, предположим, хороший, с деньгами.

то, что было главного на фестивале, то, что говорили все преподаватели, то, что Олег Геннадьевич вот в этой своей лекции за 2,5 часа ответы на вопросы говорил всегда, постоянно, что главный источник счастья – это святость. И мы, конечно же, с вами это знаем, конечно же, мы с вами об этом постоянно говорим на всех наших занятиях. И когда он говорил это в разных форматах, с разных сторон, он все время призывал нас держать руку на пульсе и напоминать себе о том, сколько у меня этого в жизни, да, сколько у меня этого ежедневно, сколько у меня это присутствует, как я начинаю свой день, потому что в очередной раз, что с этого должен начинаться день, что это самое-самое главное, и что святости много не бывает в жизни человека, что ее должно быть как можно больше, что это должно стоять не то, что на первом месте, это должно стоять на пьедестале, с большим отрывом от всего остального. И когда он говорил, ну так как все равно большая аудитория — это девушки на выданье, да, и спрашивали у него, вот эта тема одиночества, она как-то звучала, ну вот как одинокая я, или даже если вот я замуж вышла, все равно как-то вот мне кажется, что я одинока, потому что с мужем бывают разные периоды, неважно, там в командировках, он не в командировках, но вот что делать вот с этим чувством одиночества, да, то есть вот как вот вообще, что это такое, как его преодолеть, трансформировать, изменить, что нужно сделать, чтобы было по-другому. И Олег Геннадьевич сказал очень просто и очень проникновенно, что когда человек в благости, он не может быть одинок. Когда человек в благости, он всегда будет среди людей, которым он будет интересен, среди людей, которые будут интересны ему. И что если женщина, она пока не замужем, и если она находится в благости, то всегда она будет в хорошем настроении, она всегда будет в хорошем расположении духа, она всегда будет находиться в особом состоянии, и она никогда не будет одинока, потому что она, ну я люблю так говорить, еще раз повторю это по принципу «всем нужна и мне нужна», да? То есть если она нужна, ну многим, большому количеству людей, то мужчины, да, они будут смотреть на это, думать, ну что-то в этом есть, да, то есть как-то ей все время она всем нужна, то есть у нее расписание такое плотное, да, всегда у нее что-то происходит в жизни, а как-то и я хочу тоже как-то, ну, понять вообще, в чем секрет для начала, да, чтобы... И, конечно, такая женщина, она является, ну, не только лучом, она является магнитом, солнцем, я бы даже сказала, для всех, и тогда у нее есть уже выбор. И, конечно, наша с вами цель, задача — стремиться к благости. Стремиться к благости — это тоже для вас абсолютно не новость, да? Это абсолютно никакой не секрет. Но состояние, которому мы должны с вами стремиться и приближаться, это именно состояние сатвы, сатвы-гуны или благости.

Он высший контролирующий. Это важно понять. Хотя бы для того, чтобы быть здоровыми. Потому что здоровье исходит из Бога. Если вы пытаетесь стать здоровыми, когда пьете какие-то таблетки, вы никогда не станете здоровыми. Ну, вы можете улучшить какую-то отдельную функцию чего-то. Здоровье есть тогда, когда вы принимаете энергию Бога в свою жизнь. Когда просто вы регулярно купаетесь в море или в реке. Потому что море и река – это прана, это жизненная энергия. Прана также есть в солнечном свете, в ветре. Вот когда вы открыты к этой пране, прана, жизненная энергия, когда вы питаетесь ей, когда вы открыты к энергиям Бога, ваше здоровье становится очень сильным. Когда вы едите чистую пищу, в которой есть прана. Знаете, я был недавно в Индии, там посещали мы разные святые места. Там есть одно удивительное место – Вриндаван. Жители Германии, где я проводил программу, до сих пор помнят, я рассказывал немножко об этом месте. Один из моментов, который меня там поразил. Я спросил в лавке, есть ли у вас йогурт? Мне сказали, нет. Я спросил, ну, может быть, вчерашний остался? Они мне посмотрели, какой вчерашний? Там нет вчерашнего йогурта. Вообще нет, понимаете? Вчерашнего нет. Там только сегодняшний есть, живой, настоящий, с праной. Вот. Я проходил курс панчакармы в Индии осенью этого года. Панчакарма – это такая система глубинного очищения организма на разных уровнях. И там был один из дней, когда нам сказали, что ничего есть нельзя. Сейчас начинаются такие очень серьезные процессы очищения внутреннего. И что-то, по-моему, 3 дня мы там ничего не ели. Вот. И потом был постепенный такой выход из этого. Выход был такой, что нам сказали, что вечером, вот сейчас вечером вы можете поесть. Мы спросили, а что можно поесть? Нам сказали, нужно взять 14 частей воды, 300 грамм. И на эти 14 частей воды, на эти 300 грамм, 1/14 часть риса. Вот это вы можете поесть. Ну, то есть рис нужно сварить в воде, чтобы вот было это 14 частей воды, и одна часть – это была часть риса. То есть там было, я не знаю, ну, может быть, штук 15 рисинок, наверное, плавало в этой водичке. Слушайте, я до сих пор помню эти чувства. На следующий день нам сказали, что можно, по-моему, 3 части риса и остальные части воды. И потом там на второй день, там, по-моему, уже половина риса, половина воды. Но вот, ей-богу, я до сих пор помню эти чувства вот этого риса. Просто чистый рис. Без удобрений, без химикатов, выросший на земле. Вы не представляете, какой он вкусный. Кстати, соль нам тоже запретили туда сыпать. Но чувство до сих пор помню. Настоящая пища, она очень вкусная, если она правильная.

не зря есть поговорка, что за каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина. На самом деле мужчину делает женщина. И она его делает по-разному. Как только женщина перестает уважать мужчину, то есть мужчина начинает опускаться. И когда женщина смотрит на опустившегося мужчину и думает, боже мой, у женщины взгляд огромной силой обладает. Почему вообще все религиозные конфессии говорят, что да убоится жена мужа своего, и загоняют так или иначе женщину в какие-то рамки? Почему? Дело в том, что женщина, она питается энергией земли. Женщина на земле более сильное существо. Наши мысли, они очень сильны. И если мы перестаем уважать мужчину, то мужчина становится все ниже, ниже и ниже. И ему, собственно говоря, из-под нашего взгляда не выбраться вообще. Если мы поставили на нем крест, то фактически ничего сделать с этим невозможно. Но у меня есть много-много пар, много, поверьте. Когда, если женщина становилась способной, если есть хотя бы что-то, за что зацепиться, и когда она говорит, ну давайте попробуем. И когда я говорила женщине, перестаньте смотреть на мужчину своего, как на пропащего. Потому что если вы смотрите на мужчину, как на пропащего, он ничего не может сделать. Дело в том, что энергия вдохновения принадлежит женщине, не мужчине. Мужчина сам себя вдохновлять не может. Это от нас зависит, каким он будет. Зрелых мужчин, их не так много, и зрелые мужчины – это только верующие мужчины, потому что мужчины черпают силу с небес. На земле мужчинам делать нечего. То есть на земле властвует женщина, на самом деле. И поэтому мужчина, если он верующий, если он устремлен вверх, то на самом деле мужчина обладает колоссальной силой. И мужчина на самом деле ведет женщину. Но как только мужчина становится под каблуком у женщины, как только он начинает на нее ориентироваться, женщина, любая женщина, когда женщина выходит замуж, у нее есть желание залезть наверх. И она начинает это всячески провоцировать. Но как только женщина залезает наверх, она перестает уважать. И все. То есть там уважать нечего, по сути своей. И любая женщина, почему любая, как это великие философы говорили, идешь к женщине, не забудь плетку. А раньше на Востоке в каждом доме висела камча, то есть это такая плетка, знаете. И она просто висела и напоминала. Обычно мужчина периодически ее перевешивал. Он ей не пользовался. Но это очень интересно, что мужская женщина, она на самом деле счастлива только когда она за мужем. Впереди мужа ни одна женщина не счастлива. И даже если мы найдем другого мужчину и встанем впереди него, мы никогда счастливы не будем. Есть своя иерархия счастья. Иерархия счастья женщины ниже мужчины.

Многие мистерии и живые существа даже с высших планетарных систем приходят на Землю, чтобы воспользоваться возможностью попасть в духовный мир. И они сознательно могут получить здесь рождение. Поскольку наша Земля имеет определенный такой статус во Вселенной, мы находимся в нейтральном положении. Живые существа, которые находятся на высших планетах, очень сильно привязаны к своим совершенствам. Вот наверняка вы видели, да, когда очень много богатств, человек привязан к богатству. Когда у него есть хороший интеллект, талант, он привязан ко всему к этому. И его очень сложно приобщить к какой-то духовной науке. Есть просто замечательный пример в Библии, как Христос говорит, что легче верблюда протащить через угольное ушко, чем богатому попасть в Царство Бога. Поскольку богатый человек очень привязан к богатству, жаден, у него нету времени на духовную науку. Также люди привязаны к семейной жизни. Люди, обладающие мистическим совершенством, им тяжелее двигаться в духовной жизни. И Земля имеет такое нейтральное положение. Здесь мы так, ну, 50 на 50 у нас. Мы, в общем-то, не обладаем особыми совершенствами, поэтому наша духовная потенция высвобождена. И когда мы начинаем страдать, вы заметите, когда люди очень сильно страдают, основная часть людей как-то автоматически склонна искать прибежище в Боге. Но низшие планеты хватаются за технологии и за мистические совершенства. Высшие планеты только за мистическое совершенство хватаются. И за всевозможные яги, жертвоприношения. То есть существуют определенные механизмы, как поправить свое материальное положение. Без Бога. Поэтому наша планетарная система, наша Земля, особо оберегается духовным миром. И основная часть миссий, аватар и инкарнаций приходит именно на нашу планету. Ведическая литература описывает это как самое благоприятное место во Вселенной. И на нашей планете существует, только на нашей планете и ни на одной другой планете во Вселенной, существует три таких центра, вот как вот в организме есть чакры, также именно во Вселенной существует три основных места. Это Джаганнатха Пури, Навадвипа Майпур и Вриндавана. Такие места, которые сейчас находятся в Индии. И также на втором уровне пространства, в районах, допустим, России это Кавказ, ну и в разных других я буду говорить сейчас то, что близко. И эти места обозначены только на нашей планете. Только на нашей планете. И они являются проекциями духовных планет, которые называются Вайкунтхи. Халоки. То есть живое существо при определенных практиках может попасть в эти места, и эти места являются вратами в духовный мир на планеты Вайкунтхи. Именно вот эти места, о которых я говорю. Точно так же, как, если вы знаете, в нашем мире существует очень много коридоров вхождения в параллельные измерения, где существуют разные цивилизации. Допустим, информация в сказках вот осталась. Иван Дурак упал в колодец и попал в какой-то подводный мир, и, в общем-то, там дышал, он там не с жабрами был. И вроде как под водой, и вроде и дышит, и там нормально действует, и люди там немножко другие, но он с ними общается, это люди, человекоподобные живые существа, своя цивилизация. Или, допустим, в огненный мир попал в огонь и не сгорел, а попал в какое-то странное место, какая-то цивилизация, своя природа. Или люди бывают в лес, заходят в какую-то пещеру и попадают в другой мир, в другой абсолютный мир. И на Земле существует очень много таких ворот, но в материальные миры, в материальные параллельные измерения или в миры, которые находятся, если вот мы с вами, допустим, люди трехмерного восприятия, мы думаем, что вот до Венеры очень далеко, но здесь прямо на Земле можно попасть на Венеру мгновенно, войдя в этот коридор. И эти места ведическая литература зашифрованно обозначает по всей нашей планете. Где, куда, в какую пещеру, как войти. И живые существа, имеющие ключи, а чтобы получить ключ, нужно получить посвящение у духовного учителя. А духовный учитель появляется только тогда, когда человек созревает нравственно.

ну, духовная жизнь, она естественно протекает. Как естественное отношение между мужчиной и, ну, женщиной, да? Ну, допустим, есть такое сравнение. Билл Мангал такую приводит, что так же, как любовь между, ну, разгорается, ну, между молодыми, ну, людьми, ну, наполненными такой страстью, да, ну их тела, ну, как бы там, да, в молодости наполнены страстью, да, и люди, они как бы сближаются, их так вот, ну, магнитом тянет. При этом они не контролируют, то есть они, ну, там, они не ставят себе там какой-то график, все, они любовь. Да, там любовь, день второй. Вот. Так, начинаем. Утром встал, позвонил, так, цветы купил, да, пригласить, завтрак в постель, выполнено, да. Так, проследить, улыбается, да, как бы хорошо отзывается мне, хорошо, так, я хорошо одет, хорошо, галочка, да, так, все нормально, дальше, так, работа, на работе, так, один час на работу, 7 часов думаю о ней, да, галочка, да, то есть это кажется каким-то абсурдом, даже когда это обсуждаешь. Особенно в молодости. Еще может быть, когда уже зрел в молодости, когда уже особо нет, ну, людей, как бы там 60-70 лет. Ну, не всегда у людей есть как бы желание, ну, так прям сближаться, хочется чем-то заниматься вместе, да, ну, общаться о чем-то, да. Ну, как-то вот, ну, ближе к зрелому возрасту любовь она принимает, ну, все более зрелые формы, чем в молодости. Но это было бы странно, да, если бы человек вот так бы свою любовь строил. И то же самое с Богом. Представьте, да, вначале, как это, ну, как это со стороны Бога, да? Как это вот, он у нас видит, такой думает, вчера еще курил, пил, да? Там ходил по девкам, да? Ну, там, или там как бы флиртовал с мужчинами, да? Флиртовал, да? Он сегодня уже так странно, такой преобразился, да? Даже вот так вот встает рано, там что-то молитву повторяет. Вот, отказался, Господи, от мяса. Да и что ж с ним завтра будет, да? Вот, бывает такое, люди от мяса отказался, и потом слег с каким-нибудь там, не знаю, дизентерией или еще с чем-то. Потому что если человек, ну, резко что-то делает, меняет, ну, в своем режиме жизни, то просто аюрведически, ну, тело, оно не, ну, не способно просто подстроиться так близко, ну так скоро, да? Вот. И вот, и Кришна так смотрит, думает, странное что-то с ним происходит. Вчера еще, ну, был одним человеком, а сегодня другим. Я, пожалуй, подожду, может, он заболел, может, там что-то у него, может, я там что-то надумал, да, то есть, ну, это как вот, ну, как отец, да, и, ну, там, ну, как родители. Ребенок что-то там приходит, папа, я хочу стать космонавтом, папа говорит, да, класс, будешь космонавтом, да, ну, а что папа думает? Ну, подождем немного. Завтра скажешь, кем ты хочешь быть. Завтра прибегает, папа, я хочу быть шофером. Он такой, ну да, класс, шофером. Человек, космонавт шофером. Таким, как бы, такой вид машины, потом кнопку нажимает, как фантомас, и в космос. Потом там, представляете, на следующее утро, папа, я хочу быть хирургом. Папа такой, о, ну это уже трудосовместимо, да, такой, как бы, шофер, хирург и космонавт, да, одновременно. Вот, ну и Бог же то же самое на нас смотрит, потому что он же к нам выступает как папа, да. Ну, мы обсуждали, что в отца ли раса есть. И мы вступаем в отношения с Богом вот в этих пяти, ну, в пяти этих расах, да, то есть в разные моменты, в разных отношениях мы с ним, как бы, ну, находимся. Ну, и в разные моменты духовной жизни, и в разные моменты, допустим, развития отношений, по-разному бывает, вот. Вот. И, ну, поэтому, ну, как бы, ну, такие резкие перемены, они, ну, как бы, смущают. Вот. Ну, Кришна понимает, что это неприродно для отношений, ну, то есть это, так отношения не делаются, да.

Обусловленность. Обусловленность – это состояние, когда мы принимаем какую-то истину и считаем ее очень важной и точно соответствующей действительности и действуем в соответствии с этой истиной. Ну, например, при этом мы можем не знать истинного положения дел, и, соответственно, это вводит нас в обусловленность. Ну, например, я могу быть обусловлен тем, что я там, я не знаю, бизнесмен. То есть я считаю, допустим, к примеру, считаю себя бизнесменом, значит, я должен вести себя соответствующим образом. Значит, у меня должна быть машина определенная, не любая, а вот определенная, чтобы это соответствовало моему имиджу и так далее. И целый набор вещей будет сопутствовать этому. Это называется обусловленность. То есть в материальном мире практически все люди обусловлены. Мы обусловлены различными факторами. То есть на самом деле все мы души. И как бы мы, к сожалению, это забыли. Мы действуем как тела. Мы действуем в интересах тела, а не в интересах души. А есть разница между интересами души и интересами тела. Соответственно, когда мы действуем в интересах тела, мы обусловлены. Мы не понимаем, что на самом деле нужно приносить благо душе, а не телу. Но нам кажется, что это неразрывно связанные вещи, нам кажется, что душа – это нечто мифическое, а вот тело, оно конкретное здесь, оно имеет определенные потребности, нужно их удовлетворять. Это вот состояние называется обусловленностью. Соответственно, люди обусловлены национальностью. Но если все мы души, если все мы дети Бога, то почему мы делимся там на американцев, на индусов, на русских, на украинцев и так далее? Ну, смешно, правда? Это просто условность. Просто вот мы так, давайте договоримся, вот эти вот будут так называться, а вот эти так. И все, мы теперь живем, да мы все одинаковые с этой точки зрения. Перед Богом мы все равны. Это просто обусловленность. Соответственно, мы можем быть обусловлены, там, я не знаю, какими-то благоприятным рождением, там, в богатой семье, смотреть на всех сверху вниз. Это обусловленность. В конце концов, мы можем быть обусловлены полом своего тела. Там, я женщина, я мужчина. Но это обусловленность. Сейчас я женщина, сейчас я мужчина. Но, возможно, через час нас собьет грузовик, и мы будем уже не женщиной, не мужчиной, а чем-то еще. Соответственно, если мы действуем всегда, не понимая, что мы душа, а вот как раз в интересах тела, вот это называется обусловленностью.

А один учитель, наш учитель, которого уже нет на планете, однажды провел лекцию в большой школе в Америке с учениками. Школьники. Ну, поскольку он из Индии приехал, его приглашали, он не стал, он индийский гуру, с вами, привез учение какое-то интересное новое, с ним было много встреч, ездил по миру 14 раз по земному шару, это были 60-70-е годы. Собственно, он и заложил вот эту основу всеведического знания в мире. Он основатель, считается великим. В Индии есть большие храмы, посвященные ему и его движению. Самые большие храмы в Индии — это его храм. И даже построен уже целый город в Майяпуре. Я был там буквально недавно. И в этой школе он сказал, ну, полный зал детей, он сказал, пусть сюда выйдет самый разумный мальчик. Все засмеялись, стеснялись. Ну, как они самые разумные мальчики? Детям интересно, кто же будет самый разумный? Ну, вытолкнули такого, знаете, который вот никому не нужен. Иди, будешь разумным. Ну, полномочия делать. Мальчик лучше. И учитель спросил его, что это такое? Говорит, рука. Говорит, молодец. Все, ха-ха-ха, очень разумно. Руку видел, молодец. А чья рука? Ваша рука. А это что? Это ваша одежда, он сказал. Да. А это что? Это ваше тело, туловище. А это у тебя что? Это моя голова и так далее. Мы все говорим, что это голова, это рука, это нога, это на брюки, это моя курточка. А ты где? И такой звук. Я здесь. Здесь твоя курточка, он сказал. Здесь твои брюки, здесь твои ноги, здесь твои руки, здесь твоя голова, здесь твоя туловище. А ты где? Не знаю. Вот вопрос. Мне кажется, я же здесь, правда же? Вот я в этом зале, вот сижу на первом, втором каком-то ряду. Вот так я одет, все понятно. О чем вы говорите? Какое местоположение? Нет, вы не здесь. С точки зрения гуру, вы не здесь, сейчас я объясню. Сейчас каждый из нас что-то переживает, тут какие-то состояния. Вот там вы находитесь. И ни в каком другом месте. Вот вы то, что вы переживаете сейчас, вот это момент жизни. Например, я даю лекцию сегодня. Ну, 1,5-2 часа пролетели. И можно сказать, что лекция прошла в течение 1,5-2 часов. Правда? Это неправда. Потому что каждый из вас поймет по-разному все эти слова. Умножьте 100 человек на 2 часа. 200 часов прошло. В этом измерении. С точки зрения ГУ все совершенно по-другому. Я могу сказать математически, что расстояние от точки А до точки Б точно такое же, как от точки Б до точки А. А с точки зрения ГУ не могу это утверждать. Объект А любит объект Б. Значит, объект Б также любит объект А. Не факт. С точки зрения ГУ все совершенно по-другому. Давайте изучим. Где же сейчас находимся? Итак, есть состояние гнева, есть состояние скорби, есть состояние вожделения, сильных желаний, есть состояние просветления, есть состояние болезни, есть состояние депрессии, обиды, есть смешанное состояние. Давайте найдем, в какой точке сейчас зафиксировался, что движет мной в этой жизни, какое из этих состояний. Вот это будет моя гуна, основополагающая. Вот с ней мне нужно работать. И такому человеку нужно прописать деятельность определенную, и начнется развитие. Просто. Не просто. Потому что именно сложнее всего на свете признать свое положение.

Мы будем с вами говорить о Вселенной. Почему веды называют эту тему духовной, именно тема о Вселенной? Знаете почему? Что даже вот эту Вселенную, в которой мы с вами находимся, она настолько велика, что если вы ее приблизительно хоть чуть-чуть познаете, то это будет просто что-то немыслимое. Эта Вселенная многогранна, настолько величественна, что как только человек приближается к ее постижению, он сразу понимает величие Бога. То есть наша Вселенная, она настолько непосредственно связана именно с Богом, так как Бог ее сам сотворил, поэтому эту тему также называют духовной. И сегодня мы будем с вами разбирать именно вот эти, именно как устроена Вселенная, как от чего куда произошло. Это очень интересно. И веды, они таким образом устроены, что они сбивают с толку. Они сбивают с толку простых обывателей. Существуют 4 веды изначальных, и существует 18 Пуран. И все эти Пураны, они устроены таким образом, что полностью вас сбивают с толку. Если вы будете читать вот эти 18 Пуран, Сканда Пурану, там, Бхагавата Пурану, Шива Пурану, Линга Пурану, Вараха Пурану, все это прочтя, вы поймете, я ничего не понял. И, как вы знаете, эти Пураны, они были созданы для людей определенных уровней. То есть это для тех, кто находится в страсти, для тех, кто находится в невежестве и в благости. Понимаете, да? И в каждой Пуране говорится: поклоняйся этому Богу, и ты достигнешь совершенства. В другой Пуране тоже самое говорит, что этот Бог, он изначальный. В третьей говорится, что этот Бог уже другой, тоже изначальный. И поэтому человек, если он не обладает достаточно большой проницательностью ума, и если у него нет личности, которая может помочь ему в понимании этих вопросов, то он очень сильно заблудится, у него будет масса сомнений. Это было сделано для того, чтобы невежественные люди не могли проникнуть в суть вед, потому что веды дают огромнейшую силу, огромнейшие знания. В прошлые времена инопланетяне, можно их так назвать, это те, кто прилетает с низших планет на железных тарелках, они знали ведические писания, поэтому они могли завоевывать даже верхние миры, где находятся полубоги, то есть те, кто управляет этой нашей с вами Вселенной. И эти шастры или ведические писания, они делятся на несколько категорий. Это артха-шастры. Артха-шастры, они в основном связаны с экономическим положением, то есть с экономическим знанием, как использовать экономику для того, чтобы достичь материальных благ. Существуют кама-шастры. Кама-шастры – это те шастры, которые говорится о том, как наслаждаться лучше всего. Кама значит вожделение или любовь такая больше низменного уровня. Это кама-шастры. И существуют дарма-шастры. Дарма буквально переводится как религии. Различные религии, которые позволяют нам так или иначе приблизиться к пониманию божественного. И существуют еще бхакти-шастры. Бхакти-шастры – это те шастры, которые... Бхакти буквально означает любовь, но уже на высоком уровне. То есть бхакти-шастры – это те писания, которые развивают в нас, которые дают нам знания о том, как развить вот это ощущение любви к Богу. И все мы знаем, что существуют различные виды познания этого материального мира. Один из видов познания называется пратьякша. Пратьякша буквально означает непосредственное восприятие. Это пратьякша – можно воспринимать этот мир, изучать этот мир через вот этот процесс пратьякша, чувственного восприятия. Допустим, я потрогал, я увидел. И это знание, оно достаточно такое, знаете, приблизительное. Почему? Потому что наши чувства, они несовершенны. Мы не можем видеть на больших расстояниях, не можем обонять то, что происходит там в каком-нибудь ресторане и так далее. То есть чувства, они не дают нам полной концепции о Боге, то есть полной концепции даже об этом творении, о понимании мира. Мы можем ошибиться.

Недавно я посмотрел один фильм научный. Там просто показано очень ярко размеры нашей планеты. Вот Земля в пространстве. Есть Луна, она меньше. Есть Марс, Венера почти равные. Есть звезда смерти. Совсем маленькая планета, крохотная по отношению к Земле. Где-то она существует. Но астрономы утверждают. Я не утверждаю, что это авторитетные какие-то заявления, но помогает развивать воображение. Затем следующая картинка. Земля, но рядом такие планеты, как Нептун, Уран, Сатурн, боже мой, и Юпитер. Я беру за голову. Юпитер, ну сколько он раз? Раз в 12 на больше нашей планеты. Может, больше, я не могу сейчас представить. Гигантская планета Юпитер. И потом следующая картинка. Музыка, она нарастает там. Чтобы добавить эмоции, Солнце появляется. Тут. И Земли уже не видно. Юпитер едва различим. В 300 раз Солнце превосходит размеры Земля. Да, мы думаем, какие колоссальные масштабы, какие энергии. Что там творится на Солнце? Эти крохотные планеты вокруг вращаются. Следующая картинка. Солнце пропадает из виду. Арктур, Антарсерс и другие звезды большей величины. И в конце концов, продолжается. И ученые завершают это кадром, изображением Цефеи, которая почти в 2000 раз превосходит размеры Солнца. Если бы мы посмотрели на небо, мы не увидели ее. Она все заполнила собой 2000 раз. И где там? А ну, следующая картинка — галактика. Галактика, и там просто подпись, что это Цефея, это гигантская звезда, занимает там место не больше 1,5 миллиона пикселя. И музыка такая, значит, страшная, такой реквием. Умереть хочется сразу же. Кошмар, вообще эти энергии, они реально существуют, они под управлением, а? Кто-то управляет ими, или это неуправляемая энергия, вот Солнце, если она неуправляемая, представьте, одна вспышка в сторону Земли, нам конец вообще. И нужно жить в страхе, а вдруг астероид какой-то, а вдруг антимир, как ученый говорит, мир, антимир, с ним встретится, нам конец, аннигиляция, полное уничтожение. И кроме страха, просто кроме ужаса, ничего невозможно чувствовать. Но мы должны знать одну вещь. Знание, о котором мы говорим сегодня, о котором говорили все великие мудрецы прошлого, мы пытаемся повторять, превосходит все эти пределы воображения. Тот, кто обретает такое знание, становится бесстрашным. Все находится под контролем, от мельчайшего до величайшего. Бог превосходит и пространство, и время. Ишвара Парама Кришна. Таким образом, когда Кришна рассказывает Бхагавадгиту, мы должны знать одну вещь. Это знание совсем другого масштаба, чем можно себе представлять и думать. То есть сложность понимания Бхагавадгиты именно ее масштабы. Она охватывает полное целое. И материальное, и духовное сразу. В области материи мы не можем ничего понять. Что уж говорить, что происходит за пределами материи? Ну, Кришна, он говорит. Он источник всего. То есть, что ж такое Бог? Прабхупада говорит, недостаточно знать, что Бог велик или могущественен. Далеко недостаточно. Нужно еще углублять свои знания, насколько Он велик и могущественен.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

Итак, он, значит, в таком состоянии обида, и приходит его близкий друг, его брат, Видура. Говорит, Дритараштра, ну ты посмотри, что ты делаешь. Что ты делаешь? Вот смотри, ты взял железные камни, железные шары. Видели железные шары? И вот раскалите, и давайте эти шары положим в костер. Они нагреваются там, становятся красными от огня, раскаленные. И если взять этот шар, когда-нибудь обжигались, нет, там паяльник или что-то, такой запах жженной кожи, пахнет так. Шипит просто, он прям плавится, дым идет. И вот человек берет этот шар, держит его для того, чтобы кинуть этот шар в своего обидчика. Но в этот, обидчик куда-то убежал. Он бегает постоянно. Я хожу с этим шаром, и у меня плавится кожа, и дым идет, и пахнет. Вы только представьте этот образ, да? Это шипит, это больно. Волдыри. И это же не один год носит человек этот шар, чтобы найти подходящий момент, чтобы бросить эту боль бросить в этого человека. Но кто мучается? Другой пример приводит. Человек сравнивает тоже в этой же Махабхарате, сравнивает обиду с занозой или с колючкой. Я недавно был в Индии и там обходил святое место. Там много колючек по дороге. Их, по-моему, там специально рассеивают. Ну, чтобы не расслаблялись люди. Знаете, как больно. Ты идешь, там же пыль. Там пыль. И не видно же ничего. Ну, нельзя же все время так усмотреть. Ты, как бы расслабляешься. И раз, самый неподходящий момент. В пятку, да. Ты достаешь ее, и нормальные люди что делают с этой штукой? Они вытаскивают и выкидывают. Но что такое обида? Оно воткнулось туда, и человек не вытаскивает, а показывает всем, как маленькие дети. Вот мне больно! Смотри, как мне больно! И рассказываем об этом. Ой, как мне больно! Так вытащи. Нет. Я ее вытащу, чтобы воткнуть, когда вот тот придет, я в него воткну. А пока пусть будет. Еще есть хорошее. Это мы так делаем, да. Я еще не придумываю. Еще красивый афоризм есть. Обида – это яд, который мы пьем в надежде, что умрет кто-то другой. Классная фраза, да? Это не я придумал, нет. Лев Толстой говорит, смотрите. Как не вреден гнев для других людей, он более всего вреден тому, кто гневается. И всегда гнев вреднее того, из-за чего гнев.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

нас слушали, нужно погрузиться в отношения с тем, кто молится. Повторяем в их настроении, в настроении.

0: вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете мои лекции.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Если атма или душа обладает природой вечности, а физическое тело временно, то что происходит? Тогда сила судьбы этой атме говорит: все, выметайся из тела, выходи. Потому что сознание и материя, дух и материя – это разные по своей природе субстанции, и поэтому они отторгают друг друга. Как воздух рано или поздно выходит из воды в виде пузырька, понимаете? Разная субстанция. Точно так же душа и тело связаны могут быть только временно. В конце концов, материя отторгает душу, душа отторгает материю. Итак, что происходит в момент, когда вечная душа выходит из временного тела? Эта тема называется реинкарнация. Ре – повторное, ин – внутрь, карна – плоть. Реинкарна – повторное вхождение в плоть. Это не индийская религия, не индийская вера. Реинкарнация – это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Это очень просто понять. Это закон сохранения энергии на моральном и духовном уровне. Итак, смотрите, перед тем, как мы поймем, что такое реинкарнация внешняя, нужно понять реинкарнацию внутреннюю. Что такое внутренняя реинкарнация? Внутренняя реинкарнация происходит с каждым из нас сию секунду. Как это правильно понять? Первое, что нужно понять, что тело не является чем-то постоянным. Тело – это поток. Поток, который очень медленно облегает, обтекает душу. Очень-очень медленно. Как сказал какой-то греческий философ, невозможно дважды войти в одну и ту же реку, да? Я думаю, почему невозможно? Сегодня ходил, завтра ходил. Нет. В строгом смысле слова, через каждую секунду это уже новая река, правильно? Потому что одни воды ушли вниз по реке, а другие воды пришли сверху. То есть имя есть только у берегов этой реки, а сама река, она не поймешь, куда течет. Да? То есть только нам кажется, что это одна и та же река. Она каждую секунду новая, эта река. Или вы смотрите на огонь пламени, свечи. Кажется, что такое стабильное, постоянное. Это иллюзия. Если посмотреть на это пламя свечи глазами знания, выяснится другое. Что каждую секунду одни всполохи пламени уходят, гаснут, парятся новые. И только вот ограниченные, несовершенные глаза заставляют нас думать, это одно и то же. Точно так же думают, тело – это одно и то же. Но официальная медицинская наука говорит, извините, каждые 7 лет все клетки тела полностью обновляются. Это означает, что каждые 7 лет в новом теле. Если человеку 14 лет, он уже 2 раза сменил тело. 21 год – 3 раза. 70 лет, может, 10 раз сменил тело, понимаете? Это называется внутренняя реинкарнация. Разные ткани с разной степенью скорости обновляются, но все обновляется. Естественно, возникает вопрос, а почему тогда, если каждые 7 лет мое тело обновляется, почему тогда я не остаюсь вечно молодым? Очень хорошая аналогия в связи с этим существует. Если вы возьмете, допустим, какой-нибудь документ, паспорт, да, и сделаете ксерокопию, будет более-менее хорошее качество. Теперь возьмите эту ксерокопию и с нее сделайте вторую ксерокопию. Со второй, третьей, четвертой. На пятой уже не сможете ничего читать. Это будет копия. То есть, да, обновляется тело. Но в процессе течения времени. Копия с копией, копия с копией, копия с копией. И поэтому тот, кто уже 10 раз сменил тело, 70 лет, он уже, так сказать, по качеству, это уже копия отличается от той, которая была в 14, 21, понимаете, да? Вот, то есть время, оно вносит свои коррективы, конечно же. И поэтому, несмотря на то, что происходит обновление, это обновление идет все-таки в процессе времени. Вот. Итак, внешняя реинкарнация – это просто проявление, это закономерное, как бы, закономерное продолжение утренней реинкарнации. Иногда реинкарнация происходит у нас прямо перед глазами. Когда, допустим, гусеница, которая ползала какое-то время, она полежала в личинке, потом она летает. Понимаете? Это индийская вера или что? Это просто закон сохранения энергии. Вот и все.

Наша Вселенная нам кажется бесконечной, но Махаттатва – это огромнейшее творение. Веды очень много об этом описывают. Измерение. Можно так, я не знаю насчет каналов, с чем соединять, тоже мне трудно представить. Я просто знаю, что даже вот, как бы сказать, в этой Вселенной существуют эти измерения. Ну, допустим, среди нас живут всякие духи. Еще одно измерение. И раньше люди в ведические времена, у них было больше измерений. Поэтому они могли общаться с ракшасами, которые в сказках, да, вот мы все слышали. То есть бабы, там всякие, там лешие, там всякие, да. Сейчас мы их не видим. Сейчас никто в это не верит. Но раньше измерений было больше, в ведические времена люди больше воспринимали. У них было совсем, как бы сказать, другое мировоззрение. И они могли воспринимать не те измерения, которые сейчас мы видим, а гораздо больше. Я не знаю точно сколько. Может быть, 4 измерения. Да, параллельно среди нас существуют различные существа. Мы их уже не видим. Да. Говорится, что из-за того, что люди они стали больше материалистами, то у них закрылось это еще одно измерение, и они не могут воспринять тонкие вещи. То есть практически не видят их. И если человек сотачивается на эту махаттату, великую материальную энергию, все, что в ней входит, это называется махаттатва. Все элементы туда входят, все наши чувства, все органы, все, если представить, что такое махаттатва, то есть все, что есть в нашем космическом творении, это есть махаттатва. И если вы будете сотачиваться, сосредотачиваться на эту махаттатву, вот эту материальную природу, и что Господь повелевает всей этой махаттатвой, что Он контролирует ее полностью. Представьте себе, вот так можно представить, то ум ваш начнет расширяться. Глобальное космическое творение, глобальное. И то, что Бог, Он контролирует всем. И когда вы это будете сотачиваться, то ваше тонкое тело сначала начнет увеличиваться до больших размеров. И потом, в какой-то момент, вы сможете увеличивать постепенно свое тело. Мало кто проявляет такую способность сейчас в Индии. Становиться махимой, то есть великим таким, большим. Говорится, что раньше люди, они были ростом больше, чем сейчас. Ну, где-то приблизительно 4500 лет назад. А даже где-то сейчас, в бывшем Советском Союзе, я не помню где, в каком месте, там есть гробница одного древнего человека, которая там, я не знаю, 3 метра такая гробница. И там кости лежат трехметровые такие. Я не помню сейчас, где это место находится. Говорится, что это какой-то святой, ну, древний святой какой-то. Гробницы такие большие были. И вот 4000 лет назад некоторые люди, они достигали роста 5,5 метра. Такие великаны были большие. Ну и говорится, что и деревья такие же больше были, чем сейчас. Ну и все было больше, трава была больше. На следующем занятии я буду рассказывать про предсказания. И в предсказаниях уже говорится, что постепенно с деградацией все будет уменьшаться. И в конце вот этого века Кали, люди будут 75 сантиметров, такие карлики, бегать. И все уменьшится, все постепенно будет уменьшаться. Вот так эту способность можно достичь авторитетным методом. Об этих способностях я пишу книгу, где расписываю все более подробней. И веды, они очень интересны в этом смысле. Очень глобальные знания там даются. И главный аспект веда говорится, что нужно исполнять свой долг. Свой долг материальный и свой долг духовный.

Ум, разум — это столица нашего существования. Если мы говорим о своей жизни, то мы имеем в виду именно ум и разум. А чувства как бы — это проводники. Для ума и разума — это проводники во внешний мир. При помощи них мы общаемся. То есть общается ум и разум. Чувства помогают нам в этом. Или иногда мешают в этом также. Что чувствует капризную природу. И вот поскольку эти чувства, язык, желудок и гениталии связаны с умом и разумом, все становится усложненным. Например, язык просто хочет есть. И желудок просто хочет быть полным. Вот и все. Это физиология ясная, ясная даже животному. Но у человека это преображается в целую концепцию философскую. Это называется экономическая экономика. Это целая наука, смотрите, которая учится в институтах, заканчивает учебные заведения, ведут бухгалтерские счета, дебет, кредит, изучают всю эту прибыль, убыль, там, не знаю, там, девальвацию, револьвацию, там такие сложные вещи, нужно учиться много лет. А за этим стоят просто язык и желудок. Вся наука, видите, основана на этих двух органах восприятия. И гениталии. Но гениталии — это вообще, это вся наука пронизана как бы этой психологией. Господство и наслаждение — это именно характер гениталиев. И вот эти органы чувств, они влияют на ум и разум, и поэтому кажется все очень сложным, и в этом трудно разобраться. Потому что вода смешана с грязью. Но как только человек контролирует три побуждения — язык, желудок и гениталии, вода отстаивается, и все становится очень простым. Это можно увидеть на жизни любого преданного, который начинает соблюдать четыре регулирующих принципа. Но у него взгляд на вещи очень простой. Вот есть преданные, есть демоны, и все ясно. Да, у него уже нет таких привязанностей. Он, конечно, страдает, потому что демонами могут быть его же собственные родственники. Но все равно они демоны, он все равно идет на ступку, он все равно повторяет свои круги, он идет на ступки, он мясо все равно не ест. Смотрите, он просто все ясно понимает, почему. Потому что укротил язык, желудок и гениталии. Если человек не укротил эти вещи, он говорит, почему нельзя есть мясо, в прошлом все ели мясо, животные едят мясо, там белки, там жиры. Но как только он прекращает это делать, все эти аргументы теряют силу. Почему? Потому что он начинает видеть сам, без белков, без жиров, и так все понятно. То есть наука очень проста, есть глаза, есть разум. И вот этот разум затмевается, как бы оскверняется деятельностью, излишней деятельностью языка, желудка, гениталий. Фрупа Госвами об этом пишет, что вот эти три побуждения нужно взять под контроль, отрегулировать их жизнедеятельность. Не нужно потакать языку, желудку, гениталиям. Излишества не нужны. То есть необходимые вещи мы имеем право иметь, у нас есть доля своя, здоровый образ жизни мы принимаем. Но излишества, они помрачают наш разум, замутняют нашу жизнь. Это называется туман невежества и облако анарт. Ложных представлений столько. И эти вещи скрывают солнце. Если сейчас у вас вечер, солнце у вас уходит. Но я говорю, нет, солнце здесь. Оно все равно где-то существует. Но вы скажете, ну нет его, ну я выглянул на улицу, ну нет, даже следа не осталось. И по опыту мы знаем, конечно, что оно вернется утром снова откуда-то. А я скажу, откуда оно здесь было у нас. И также каждый во вселенной может сказать, что солнце у меня над головой на самом деле. Над каждым живым существом солнце. И таким образом оно всегда существует для всех и для каждого. Неизменно. И мы должны это хорошо знать. Но иногда это скрывает другое полушарие. Иногда скрывает туман невежества, облако анарт. И как только это облако анарт и туман невежества рассеиваются, под влиянием самого же солнца мы начинаем видеть солнечные лучи еще больше, тепло чувствуем уже. Вот посмотрите, какое животворящее тепло, жить хочется, света сколько. О, смотрите, все распускается, дышать хочется, прана пошла, жизнь, и наконец мы видим солнце, диск врывается в нашу жизнь, это ослепительно. Вот таким образом, когда рассеиваются эти анархии, наша жизнь становится просто прекрасной, удивительной, возвышенной, то есть душа пробуждается.

чем дальше он зашел на духовную платформу, тем меньше он соответствует своему гороскопу. Вплоть до того, что ему положено, например, бывает так, что человеку положено умереть в этой жизни раньше срока и доживать свою жизнь в теле привидений. Ну, то есть в тонком теле. То есть насильственная смерть ему положена по жизни. Но если он начинает заниматься духовной практикой очень серьезно, сжигать эту карму свою, то в этом случае он может вообще не умереть до срока. Вместо того, чтобы, допустим, его убили, там он палец себе порежет, или еще что-нибудь произойдет, в зависимости от того, насколько карма была отработана, сожжена, точнее, не отработана, сожжена. Все, он будет продолжать жить. То есть это, поймите, это все не фатально. Гороскоп фатален только для людей, которые никак не занимаются собой. Вот для животных гороскоп – это фатальность. Для людей, которые не занимаются даже самоосознанием, гороскоп – это фатальность. Потому что как действует карма? Она действует как желание, понимаете? То есть возникает сильное, непреодолимое желание. И человек, вот представьте, вот любому человеку, который вот сейчас на улице, да? Летом подойдите в городе Челябинск к любому мужчине, который уже направился, идет по направлению к пивному ларьку, с желанием выпить кружку пива, сказать ему, пожалуйста, откажитесь от этого желания. Он на вас как посмотрит? Ты чё? Почему он так посмотрит? У него нет выбора. Понимаете, вот в этом случае гороскоп фатальности. И такие люди, которые ну, вообще об этом не знают, они называются в ведах, ну, очень обидно может быть, они называются рафинированными животными. Потому что живут точно так же, как животные, нет разницы. Животные живут жестко по коридору своей судьбы идут. И люди, которые никак над собой не работают, они точно так же жестко по коридору судьбы. Завтра в 2 часа 35 минут ему по судьбе положено захотеть пива. Это будет завтра в 2:35, и ничего не изменишь. Понимаете? Выбор возникает, когда... То есть альтернатива возникает, когда появляется с одной стороны желание, а с другой стороны некое знание, которое дает тебе возможность оценить это желание. То есть должна быть некая шкала, которая позволит тебе понять, вот у меня в голову взбрело, мне это надо... Понимаете? Тогда только возникает свобода. А до этого момента никакой свободы и близко нет. А мы считаем, что свобода – это жить, как я хочу. Так вот, жить, как я хочу – это рабство. Потому что откуда хочу-то берутся? Хочу берутся – это судьба. Все наши хочу – это судьба. И это тюрьма. Человек не должен жить, как хочет. Он должен жить, как надо. Потому что свобода – жить, как надо. А нам наоборот все кажется, понимаете, чувствуете, да? Жить как надо – это зомби. А жить как хочу – это свобода. Вот это и есть иллюзия, в которой мы живем.

в принципе, для всех очевидный факт, что тело или материя состоит из молекул, которые, в свою очередь, состоят из атомов. И атом, что такое атом? Атом – это значит неделимый, да? Так представляли себе ученые эту частицу, когда-то называли ее неделимой. Но со временем было открыто, что и этот самый атом, неделимый атом, он также состоит из более мелких частиц, из протонов, нейтронов и так далее. И оказывается, что, в свою очередь, каждый из этих частиц состоят из более мелких частиц. И так ученые дошли до того, что, погружаясь все глубже и глубже в атом, они пришли к открытию так называемых кварков, то есть частиц, самых мельчайших частиц, которые сейчас способна обнаружить наша наука. Но что самое любопытное, оказывается, что даже эти частицы фактически, они не представляют из себя твердой, так называемой твердой материи. Фактически твердой материи не существует. И то, что мы называли твердой материей, фактически это волны или поля. И даже более того, если представить себе строение атома, то оказывается, что атом представляет собой не более чем пустоту. И вся его масса, а точнее 99,975% массы атома содержится в его ядре, в ядре атома. А все остальное – это просто пустота. И даже если представить себе атом и увеличить его в таких масштабах, что, допустим, ядро атома представить себе размером с горошину, то границы этого атома будут на расстоянии, как вы думаете, каком? 2 километров. Представьте. То есть маленькое горошинное ядро и границы атома на расстоянии 2 километров. А все остальное, по сути дела, пустота. И вы знаете, одна из моих передач, которая была посвящена некоторым загадкам, она как раз рассказывает о таком удивительном феномене. То есть в Ивановской области жили потомки наших древних скоморохов, люди, которые обладали какими-то неординарными способностями, мистическими, как мы говорим сейчас, способностями. И их немножко так к ним относились опасливо, и их даже считали местные жители колдунами. И один из ученых, и, как оказалось, родственников и наследников этих скоморохов, он был современным человеком, живущим в большом городе, человеком, занимающимся наукой. И когда он приехал на свою родину и познакомился со своими дальними родственниками, и когда они попытались передать ему свое знание и посвятить его в какие-то свои тайны, допустим, он столкнулся с многими удивительными моментами. И